Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Около 100 экспонатов из Алматы представили на международной выставке в Шанхае. В Астане проходит креативная ярмарка Павлодарской области. «Казахконцерт» завершил 65-й концертный сезон гала-концертом «Фолк-шоу». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Шанхайском историческом музее Китайской Народной Республики состоялось открытие международной выставки «Наследие предков в преемственности традиций», подготовленной Объединением музеев города Алматы, передает Казинформ. Проект направлен на развитие культурного диалога между Казахстаном и Китаем, а также знакомство зарубежной аудитории с историей, традициями и богатым духовным и материальным наследием казахского народа. В экспозиции представлено около 100 уникальных экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Среди них этнографические предметы, отражающие быт и прикладное искусство казахского народа, фотографии, а также национальные музыкальные инструменты. Креативная ярмарка Павлодарской области проходит в Астане, сообщает 24KZ. Внимание у гостей представлены авторские работы ремесленников и художников, этническая одежда, музыкальные национальные музыкальные инструменты, ювелирные изделия и керамика. Особый интерес вызывают мастер-классы, где профессионалы своего дела рассказывают о традиционных техниках народного искусства. В программе также творческие встречи, литературные презентации и музыкально-поэтические вечера. Отметим, что мероприятие проходит в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак». Он знакомит жителей столицы с креативным потенциалом регионов и помогает продвигать отечественные бренды. В Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой состоялся масштабный гала-концерт «Фолк-шоу», посвященный закрытию 65-го концертного сезона. Проект представил национальное музыкальное наследие в современном формате. Автором и дирижером «Фолк-шоу» выступил лауреат республиканских и международных конкурсов «Отличник культуры» Адлет Азбаев. На сцене выступили Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана Сазы», Казахский государственный симфонический оркестр, группа G-Band, творческие коллективы и артисты Казахконцерта. В программу вошли композиции «Казах Симфони», «Шал», «Кейзет Хитс», цикл «Казахша Тренд», «Кюй Курмангазы Адай», произведения, посвященные творчеству Батырхана Шукенова, а также известные саундтреки мировой киноиндустрии. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Фортепиано. Один из самых популярных в мире музыкальных инструментов. Этот сложный клавишно-струнный механизм имеет две разновидности – пианино и рояль. Отличить их друг от друга очень легко. В пианино струны расположены вертикально, в рояле – горизонтально. Пианино – инструмент скромный, больше для домашнего музицирования. Рояль – солидный, пафосный инструмент для концертных выступлений. Правда, есть рояли попроще и поменьше – кабинетные. Изобрел фортепиано итальянский мастер Бартоломео Кристофори в XVI веке. Его изобретение имело очень простую конструкцию. Никаких педалей и демпферов, без которых современный рояль и пианино просто немыслимы. Инструмент Кристофори состоял из клавиш молоточков и их возвращателей. Чем-то фортепиано напоминало своих прямых предков – клавесин и клавикорд. Но у него было одно, зато очень существенное отличие. На фортепиано звук не затухал, и можно было менять его динамику. То есть звук стал гибким, и это позволило музыкантам в разы повысить выразительность своего исполнения. Конструкция была названа «Гравичембуло коль пьяно э форте». Позже от этого длинного имени осталось короткое – «фортепиано». Появление нового инструмента вызвало настоящий переворот в мире музыки. С тональным диапазоном фортепиано от самой низкой ноты басового фагота до верхней ноты флейты пикколо не мог сравниться практически ни один из инструментов. На нем можно было одновременно исполнять и мелодию, и аккомпанемент. А уж про динамические возможности и выразительность звучания и говорить нечего. Этот инструмент мог быть одинаково великолепен и как солист, и как аккомпаниатор, и как участник ансамбля. Понятно, что популярность фортепиано почти мгновенно взлетела на недосягаемую высоту и буквально затмила все остальные музыкальные инструменты. Почти на 70% фортепиано – инструмент деревянный. Остальные 30% – войлок, оленья кожа, сталь, чугун и медь. Конструкция его менялась несколько раз. Мастера Италии, Германии, Англии совершенствовали фортепиано на протяжении целого столетия. Их имена сегодня хорошо известны – Цейберман, Шрёдер, Цумпе, Штайн. Самое большое фортепиано в мире – концертно-рояль «Чален». Длина его 3,3 метра. А самое маленькое фортепиано создали мастера одной японской игрушечной корпорации. Его высота 17, ширина 25 сантиметров, а ширина клавиш 5 миллиметров. Полностью функционирующая модель мини-пианино. Но из-за кукольных размеров сыграть на нем без специального приспособления, увы, невозможно. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Кызылжар Мюзик Фест в Петропавловске. В Алматы состоялся республиканский конкурс национального искусства «Бес Асыл». Выставка «Музей основателей». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Петропавловске пройдет 5-й международный фестиваль «Кызылжар Мюзик Фест», посвященный столетию народного артиста СССР Ермека Серкебаева, передает лидер КИЗ. Фестиваль откроется 5 июля вечером этнической музыкой с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Хасак». 6 июля зрителям представят программу современного танца. Специальной гостьей станет финалистка международного проекта «Red Bull Dance You Style» Руфина Карева. А 7 июля на главной площади пройдет музыкальный батл диджеев со световым шоу и электронной музыкой. Одним из главных событий фестиваля станет вечер классической музыки 9 июля. Перед зрителями выступит заслуженный деятель Казахстана Зарина Алтымбаева и специальный гость – итальянский оперный певец Анджело Форте. Финальным аккордом станет гала-концерт 10 июля с участием казахстанского исполнителя Але. Все концерты пройдут на главной площади Петропавловска. На сцене Алматы-театра состоялся республиканский конкурс национального искусства «Бес Асыл», направленный на сохранение и популяризацию традиционного казахского искусства. Главная особенность проекта «Бес Асыл» заключается в том, что на одной сцене были представлены сразу 5 направлений традиционного казахского искусства. В рамках конкурса широко демонстрировались различные жанры айтыса, искусство исполнения жиров и терме, традиционное вокальное искусство и искусство кюя. За победу в конкурсе состязались команды города Алматы и Астаны. В числе участников были известны айтыскеры, исполнители жиров и терме, мастера традиционного пения и кюши. По итогам конкурса победителем стала команда города Алматы, которая прошла в следующий этап. В завершении мероприятия всем участникам были вручены сертификаты, дипломы и памятные подарки. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева открылась международная выставка «Музей основателей», организованная Генеральным консульством США в Алматы. В экспозиции представлено более 80 работ, среди которых портреты подписантов Декларации независимости США, а также материалы, посвященные ключевым историческим событиям, предшествовавшим принятию Декларации независимости Америки и становлению американской государственности. Каждое произведение сопровождается интерактивным видеоматериалом, доступным посредством QR-кода, размещенного на биографической карточке. Интерактивные элементы выставки позволяют посетителям по-новому взглянуть на исторические события и их участников, создавая эффект ожившей истории. Выставка продлится до 9 июля. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.